0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Einfach ununterbrochen gut. 30 Minuten, einfach gute Musik, nonstop. Nur bei Neckar Alb Live.